0: Слушайте нас викендом без реклама.
1: Слушай, сердце, очи слабо памте, оне ватре.